0: BS Radio. Jouw feel-good radio. Met een relaxte muziekmix.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».